0: братан, это что было?
1: Ух, хватит интернета на сегодня, а?
2: Вы находитесь на волне 97.5 Шебешали и 104.8 в Кронштадте в интернете по адресу www.stjorfunk.de.
3: Вы слушаете русское радио.
2: Zoma Special here of the Russian Radio. Das nächste Lied, was ihr hört, ist ein Musikwunsch, und zwar von Vova aus Wienenden. Bei der letzten Sendung hatte mir eine Mail ins Studio geschickt. Einfach auf den Button draufgeklickt, Mail ins Studio. Und er hat sich sehr kurz gehalten. Ich lese euch mal vor. Bitte einmal, любе, ты неси меня река. Und dann auch noch mit so einem Daumen hoch Emoji. Gruß, Vova aus Wienenden. Вова, я очень рад, что ты написал эту имейл, и русское радио не было бы русское радио, если бы мы не исполнили музыкальное желание, особенно твое. Так что следующая песня для тебя. Слушай и наслаждайся.
4: Слушай музыку радио.

видит меня она. Как горит моя глазница, пока поет моя гортань. Плохое будет только снится, а утром все вернется, Вань. Вытяди воу, лисицы.

спала. Дискобар, ночной коралл, кружил, летал, я был пьян. Тебя носил я на руках, цвела любовь в твоих глазах.

это вещи моих друзей. Космос. С ними я дружил с 5 лет. Какая-то тварь порезала их, как скотов. И вы мне говорите, чтоб я не врубал ответку! Я по натуре не толстовец! Вашу мать!

Уважаемые москвичи и гости столицы, шкалят датчики. В Москве жара.